0: What comes next will be
1: Mix FM
2: 102.7.
0: Marvelous.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии растет процент молодежи, которая не работает, не учится и не осваивает профессию. Далее об этом и других событиях более подробно. По данным Центрального статистического бюро, в Латвии продолжает увеличиваться в процентном отношении количество молодых людей, которые нигде не работают, не учатся, не осваивают профессию или входят в так называемую группу НИТ или поколение. НИ-НИ – это производное от испанского «не учеба, не работа». В 2025 году в Латвии удельный вес молодежи этой группы достиг 11%, что на 0,3% больше, чем годом ранее. Данные показывают, что после длительного снижения в последние годы среди латвийской молодежи наблюдается новый рост тех, кто нигде не работает и не учится. Самая низкая доля молодежи этой группы в Латвии была зарегистрирована в 2023 году, когда она составляла 10%, но за последние два года этот показатель постепенно возрос. Статистика показывает, что с возрастом число молодых мужчин в этой группе уменьшается, а число молодых женщин увеличивается. Если в возрастной группе от 15 до 24 лет было 9,5% мужчин и 8,8% женщин, то в возрасте от 25 до 29 лет ситуация меняется, и женщины чаще попадают в эту группу – 17,1% женщин и 13,8% мужчин. Национальный план развития ставит цель сократить долю молодых людей от 15 до 24 лет, которые не работают, не учатся и не осваивают профессии, до 6% к 2027 году. В 2025 этот показатель составил 9,1%, что означает, что к 2027 году он должен снизиться еще на 3,1%. По прогнозам синоптиков, в начале июня в Латвию прибудет теплая воздушная масса, и температура воздуха на большей части территории страны поднимется выше плюс 20 градусов. Однако на побережье ожидается несколько более низкая температура. В первый день июня местами ожидаются небольшие дожди, а позже на более обширной территории будут наблюдаться дождевые облака, местами возможны грозы. В дневные часы, когда небо прояснится, уровень ультрафиолетового излучения будет умеренно высоким. В понедельник местами облачно, с небольшим дождем, температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. Во вторник и среду ожидается переменная облачность. Во вторник с полудня в западных и центральных регионах пройдут дожди, а в среду ночью местами ожидаются осадки, в то время как днем дожди распространятся на более обширную территорию, местами возможны и грозы. При слабом ветре ночью местами образуется туман, ночи станут теплее, преимущественно плюс 8, плюс 13 градусов. Днем температура поднимется до плюс 20, плюс 24 градусов, но на Курзамском побережье будет немного прохладнее. Температура воздуха до плюс 15, плюс 20 градусов. Теплая летняя погода сохранится и во второй половине недели. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, однако влияние обширного циклона усилится, поэтому дни будут дождливыми. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Правительство обсудит влияние ближневосточного конфликта на экономику Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. На первом рабочем заседании нового кабинета министров во вторник 2 июня будет обсуждаться влияние ближневосточного конфликта на экономику Латвии, свидетельствует повестка дня заседания правительства. Министерство экономики подготовило для рассмотрения в правительстве доклад о влиянии обострения ближневосточного конфликта на народное хозяйство Латвии, сценарии и направления действий, который будет рассматриваться на закрытой части заседания. Также правительство планирует рассмотреть доклад Министерства экономики о мониторинге цен на топливо на мировых биржах и влиянии на народное хозяйство Латвии. В повестку дня заседания включено рассмотрение доклада Министерства экономики о реализации закона о поддержке деятельности стартапов и доклада Министерства благосостояния о волонтерской работе в Латвии. Центральная избирательная комиссия разработала поправки к закону о выборах в Думу самоуправления, цель которых – способствовать активности избирателей, снизить административную нагрузку и обеспечить единый подход к проведению выборов. Одно из самых существенных изменений касается сокращения срока привязки избирателя к конкретному самоуправлению с 90 до 45 дней до выборов. Как поясняет Центральная избирательная комиссия, действующие нормы приводят к ситуациям, когда избиратели не могут проголосовать в том самоуправлении, где они фактически проживают, а также не соответствуют современным привычкам мобильности населения. В то же время, как указывает комиссия, эти изменения позволят обеспечить более актуальный учет избирателей и потенциально повысят интерес населения к участию в выборах. Поправки также предусматривают согласование различных сроков с порядком выборов в Сейм и Европейский парламент, в том числе устанавливая, что избиратели смогут подавать заявки на голосование по почте за 35 дней до выборов. Также планируется уточнить порядок подачи кандидатских списков. Их можно будет подавать со 135 по 120 день до выборов. Эти изменения предоставят избирателям больше времени для ознакомления с кандидатами, а также будут способствовать более качественным предвыборным дискуссиям. ЦИК предлагает ряд других изменений, в том числе упрощение порядка смены депутатов, уточнение требований к предоставляемой кандидатам информации, более ясный порядок объявления результатов выборов и прочее. Отдельные изменения касаются технических аспектов организации выборов. В целом, как указывает Центральная избирательная комиссия, законопроект положительно повлияет на развитие избирательной системы, не создавая при этом дополнительной нагрузки на госбюджет. Планируется, что в среду, 3 июня, подготовленные Центральной избирательной комиссии предложение по поправкам рассмотрит комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, временами будет светить солнце, существенных осадков не ожидается. Сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numur viens.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Виньес.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. На этой неделе начнется официальный период предвыборной агитации. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии 6 июня начнется официальный период предвыборной агитации перед предстоящими осенью выборами в 15-й Сейм, сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Предвыборный период продлится до дня выборов 3 октября. При участии в выборах во всех 5 избирательных округах размер предвыборных расходов для одной партии или объединения партий в предвыборный период составляет до 1 миллиона 39 582 евро. Лица, не связанные с политическими партиями и их объединениями, могут использовать на предвыборную агитацию до 11 700 евро. Бюро в соответствии со своей компетенцией будет следить за соблюдением ограничений и запретов во время предвыборной агитации, лимитами предвыборных расходов, использованием административных ресурсов, скрытой агитацией в интернете, общественных местах и печатных изданиях. 36% жителей Латвии за последний год увеличили потребление безалкогольных версий популярных алкогольных напитков. Еще 9% отметили, что стали употреблять такие напитки значительно больше, чем раньше. 93% респондентов за последний год хотя бы один раз употребляли такие напитки. 58% делают это раз в несколько месяцев. 27% несколько раз в месяц, около 11% каждую неделю. Чаще всего покупатели выбирают безалкогольные коктейли – 32%. Безалкогольное игристое вино – 25%, безалкогольное пиво – 17%. Основные причины выбора таких напитков – необходимость управлять автомобилем, что отметили 47%, и желание избежать опьянения, что упомянули 25%. Также отмечаются забота о здоровье и стремление сократить потребление алкоголя, что отметили около 12%. 56% респондентов считают, что безалкогольные напитки помогают снизить общее потребление алкоголя в обществе. 20% с этим не согласны. При этом 73% считают безалкогольные напитки более здоровой альтернативой алкоголю. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, временами будет светить солнце. Существенных осадков не ожидается. Сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии растет процент молодежи, которая не работает, не учится и не осваивает профессию. Далее об этом и других событиях более подробно. По данным Центрального статистического бюро, в Латвии продолжает увеличиваться в процентном отношении количество молодых людей, которые нигде не работают, не учатся, не осваивают профессию или входят в так называемую группу НИТ или поколение. НИ-НИ – это производное от испанского «не учеба, не работы». В 2025 году в Латвии удельный вес молодежи этой группы достиг 11%, что на 0,3% больше, чем годом ранее. Данные показывают, что после длительного снижения в последние годы среди латвийской молодежи наблюдается новый рост. Рост тех, кто нигде не работает и не учится. Самая низкая доля молодежи этой группы в Латвии была зарегистрирована в 2023 году, когда она составляла 10%, но за последние два года этот показатель постепенно возрос. Статистика показывает, что с возрастом число молодых мужчин в этой группе уменьшается, а число молодых женщин увеличивается. Если в возрастной группе от 15 до 24 лет было 9,5% мужчин и 8,8% женщин, то в возрасте от 25 до 29 лет ситуация меняется, и женщины чаще попадают в эту группу, 17,1% женщин и 13,8% мужчин. Национальный план развития ставит цель сократить долю молодых людей от 15 до 24 лет, которые не работают, не учатся и не осваивают профессии, до 6% к 2027 году. В 2025 этот показатель составил 9,1%, что означает, что к 2027 году он должен снизиться еще на 3,1%. По прогнозам синоптиков, в начале июня в Латвию прибудет теплая воздушная масса, и температура воздуха на большей части территории страны поднимется выше плюс 20 градусов. Однако на побережье ожидается несколько более низкая температура. В первый день июня местами ожидаются небольшие дожди, а позже на более обширной территории будут наблюдаться дождевые облака, местами возможны грозы. В дневные часы, когда небо прояснится, уровень ультрафиолетового излучения будет умеренно высоким. В понедельник местами облачно, с небольшим дождем, температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. Во вторник и среду ожидается переменная облачность. Во вторник с полудня в западных и центральных регионах пройдут дожди, а в среду ночью местами ожидаются осадки, в то время как днем дожди распространятся на более обширную территорию, местами возможны и грозы. При слабом ветре ночью местами образуется туман, ночи станут теплее, преимущественно плюс 8, плюс 13 градусов. Днем температура поднимется до плюс 20, плюс 24 градусов, но на Курзамском побережье будет немного прохладнее. Температура воздуха до плюс 15, плюс 20 градусов. Теплая летняя погода сохранится и во второй половине недели. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, однако влияние обширного циклона усилится, поэтому дни будут дождливыми. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, временами будет светить солнце. Существенных осадков не ожидается, сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Микс FM
1: 102.7.
0: Реклама.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курземе местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный, на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможно кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
4: Go! Goodyear!
5: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Ballardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM
0: 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Плата за поставляемое Риге тепло может увеличиться. Далее об этом и других событиях более подробно. Компания «Латвэнерго» собирается поднять плату за поставляемое ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 тепло Риге, заявил в понедельник мэр столицы Виес Тур Клейнбергс. В то же время в «Латвэнерго» подчеркнули, что оснований для таких заявлений нет. Такой шаг повлияет на конечный тариф «Ригас Силтумс» для жителей. Клейнбергс оценил эти изменения как ответственность Министерства экономики. В «Латвэнерго» агентству Лето сообщили, что у предприятия нет информации, на основании которой мэр Риги публично заявил о якобы запланированной компанией повышении тарифа на теплоэнергию. Представители предприятия подчеркнули, что «Латвэнерго» работает в рыночной среде, и изменения тарифа зависят от текущих цен на природный газ, изменения которых прогнозировать невозможно. В то же время компания регулярно публикует данные о тарифах на теплоэнергию, а в летний период тариф на теплоэнергию «Латвэнерго» не является определяющим компонентом в конечном тарифе «Рига Силтумс». «Латвэнерго» пояснили, что цены на используемый ресурс – природный газ – в последние месяцы выросли, и, соответственно, тарифы на производимую из природного газа теплоэнергию изменились в марте. В свою очередь, в июне тарифы на теплоэнергию «Латвэнерго» не изменились. Предприятие регулярно публикует информацию о тарифах, которая формируется в соответствии с ценой на ресурсы и методологией. В то же время общедоступные результаты закупок тепловой энергии «Ригас Силтумс» свидетельствуют о том, что в настоящее время предприятие закупает значительный объем теплоэнергии на рынке, в том числе остаточное тепло по средней цене 30 евро за мегаватт-час. Таким образом, как подчеркивают в «Латвэнерго», нет оснований для заявления о планируемом повышении тарифа на теплоэнергию. Клейнбергс напомнил о планах руководства самоуправления договориться с правительством о том, чтобы столичное самоуправление стало мажоритарным владельцем «Ригас Силтумс». Забрёдшего в воскресенье в Екапилс медведя успешно выпроводили из города, подтвердил председатель Екапилской краевой думы Равис Раганис. Он сообщил, что уже после наступления темноты животное удалось проводить в лесной массив, перекрыв улицу и создав для него коридор. После этого в воздух были запущены дроны с инфракрасными камерами, однако медведя они не зафиксировали. Поэтому предполагается, что он скрылся в лесах Биржского лесничества. Председатель думы признал, что процессу мешал большой интерес жителей, так как животное было сбито с толку. Звучали упреки в том, что населению не хватало информации, но это было сделано, чтобы не привлекать еще больше внимания, пояснил Раганис, добавив, что даже в потенциально опасных ситуациях жители готовы бежать следом, снимать на видео или фотографировать. Никакого вреда животное не причинило, люди также не пострадали. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, в Латгале осадков не ожидается. Ветер южный на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курземе местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный, на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
3: Vizionete. Atlaides ir te! Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete!
4: Большие города!
5: B2 Jūrmalā ar programmu Kvartirņīgs! 28. augustā koncertzālē Dzintari! B2 ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā! Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad, biļešu servisa kasēs.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В первом квартале выросла средняя брутто-зарплата. Далее об этом и других событиях более подробно. Средняя брутто-зарплата до уплаты налогов на полную ставку в первом квартале этого года составила в Латвии 1831 евро, что на 4,2% или 73 евро больше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Средняя нетто-зарплата в первом квартале 2026 составила в Латвии 1364 евро или 75% от брутто-зарплаты. За год она выросла на 4,5%, что больше, чем рост потребительских цен и брутто-зарплаты. Реальный рост нетто-зарплаты с учетом инфляции составил 1,6%. Медианная брутто-зарплата за полную ставку в первом квартале этого года составила 1457 евро, что по сравнению с первым кварталом прошлого года больше на 3,8% или 53 евро. В то же время медиана зарплаты после уплаты налогов в первом квартале этого года составляла 1128 евро, за год увеличившись на 4,8%. Самая высокая среднемесячная зарплата за полную ставку в первом квартале была в отрасли финансовой и страховой деятельности – 3400 евро. Самая низкая средняя зарплата на полную ставку была в сфере гостиницы общепита – 1175 евро до уплаты налогов. Самая высокая средняя брутто-зарплата за полную ставку была в Рижском регионе – 2011 евро, а самая низкая – в Латгале, где она составила 1287 евро. Разница в средней зарплате между Рижским и Латгальским регионами составила 36%. Брутто-зарплата за один отработанный час в первом квартале этого года составляла 11,87 евро. За год увеличившись на 2,3%. Госполиция совместно со службой неотложной медицинской помощи призывает родителей и общественность уделить особое внимание безопасности детей, в том числе цифровой безопасности, во время летних каникул. Оперативные службы призывают родителей в начале лета особенно серьезно обсудить с детьми правила безопасности, а именно сообщать взрослым, куда и с кем ребенок идет, не ходить с незнакомцами, не садиться в чужие машины, также обсудить с детьми, где искать помощь, и обращать особое внимание на правила безопасности у воды. Особое внимание следует уделить и безопасности дорожного движения. Детям нужно напомнить, что безопасность начинается с ответственного поведения, особенно при передвижении на велосипеде, самокате или роликовых коньках. В частности, обязательно нужно использовать защитный шлем. Во время езды необходимо соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, быть внимательными к другим участникам движения. Госполиция призывает не забывать и о цифровой безопасности. Важно обсудить риски, не разглашать личную информацию, не публиковать свое местоположение, не встречаться в одиночку с людьми, с которыми познакомились в интернете. Безопасность ребенка начинается с внимания взрослых и взаимного доверия. С детьми также следует обсудить, как правильно действовать, если все же с ними самими или с кем-то рядом произошел несчастный случай и получена травма. Важно напомнить, что в момент несчастья может возникнуть стресс, растерянность, незнание, как поступить. Однако во время вызова диспетчеры службы неотложной медицинской помощи дадут советы по оказанию первой помощи. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курземе местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможно кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее.
1: Mix FM 102.7. Реклама. Рига. Xiaomi Arena. Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Sīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar Simfoniskā orķestri 21. novembrī Xiaomi Arenā. Biļetes bilešu servis LV.
3: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs.
4: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Allwell Ballardi par puscenu un Lil Biotic ar 30% atlaidi.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Безработица в Латвии превысила средний уровень по ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно. В апреле этого года уровень безработицы в Латвии составил 6,5%, что превышает как средний показатель по Евросоюзу, так и по странам еврозоны, свидетельствуют данные, опубликованные статистическим управлением ЕС Евростат. Согласно информации ведомства, средний уровень безработицы в апреле с учетом сезонных колебаний сохранился на отметке 6% в странах Европейского Союза и 6,3% в государствах еврозоны. Среди стран Евросоюза наиболее высокий уровень безработицы был зарегистрирован в Финляндии – 10,6%. Далее следует Испания – 10,3%, Греция 9,5%, Швеция 8,6%, Франция 8,2%. В странах Балтии самый высокий показатель зафиксирован в Литве 7,1%, в Эстонии уровень безработицы составил 6,3%. Наименьшая безработица в апреле наблюдалась в Болгарии 2,8%, в Польше 3%, в Чехии 3,1%, на Кипре 3,2%. По данным Евростат, в апреле в странах Европейского Союза насчитывалось 13,240,000 безработных. Из них 11,080,000 человек проживали в государствах еврозоны. Видео драки на улице Йомас во время курортного праздника в Юрмале. За выходные посмотрели тысячи людей. После инцидента один из участников оказался в больнице. Подозреваемый был задержан вскоре после инцидента. В комментариях под видео люди писали, что пострадавший якобы скончался в больнице от полученных травм. Госполиция опровергла эту информацию. По факту произошедшего изначально был начат уголовный процесс за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, и лицо было доставлено в клиническую университетскую больницу имени Пауля Страдиня. Однако после тщательного осмотра медиками тяжкие телесные повреждения не подтвердились. Уголовный процесс переквалифицирован по статье 231 Уголовного закона части 2, а именно хулиганство, если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему. Потерпевший родился в 1998 году, он жив и выписан из медучреждения. В связи с происшествием задержан родившийся в 2006 году молодой человек, сообщила представитель госполиции Лига Дзилюма. За такое правонарушение закон предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Также суд может назначить пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф. Во вторник, 2 июня, с 10 часов до 10 часов 10 минут по всей стране пройдет проверка сирен тревоги. Сигнал в течение 3 минут будет звучать волнообразно. Сирена будет работать 5 секунд, затем последует пауза, после чего снова прозвучит 5-секундный сигнал, и так будет повторяться до окончания проверки. Помимо включения сирен, будет использована и технология сотового оповещения. Сообщения получат те мобильные устройства, на которых есть возможность включить функцию получения учебных уведомлений, и она активирована. В день проверки жителям не следует беспокоиться и предпринимать какие-либо действия, поскольку это будет плановая проверка сирен тревоги. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный, на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курземе местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможно кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Pirmo reizi Latvijā, 14. jūnijā, kinoteātrī Splendid Palace. Kvartets Mad Mozart piedāvās sprādzienbīstamu šovu, kur roks, pops un klasika apvienosies grandiozā simfoniskā izrādē. Koncertā tiks atskaņots absolūti viss, no leģendāriem hitiem līdz mūsdienu enerģijai. The Prodigy, AC/DC un Nirvana, Coldplay un Michael Jackson, Billie Eilish un Ludovico Einaudi. Šādu šovu nedrīkst palaist garām. Biļetes, biļešu servis LV.
4: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
5: Go! Goodyear!
6: 3. jūlijā dzintaru koncerts zālē, saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, sejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju, leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars dzintaros radīs svētku noskaņu ikviena, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijas dzintaru koncerts zālē, Gypsy Kings, biļetes biļešu servis punkts.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньяс.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курземе местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха.

What comes next will be marvelous.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курземе местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный, на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможно кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курземе местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный, на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможно кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Плата за поставляемое Риге тепло может увеличиться. Далее об этом и других событиях более подробно. Компания «Латвэнерго» собирается поднять плату за поставляемое ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 тепло Риге, заявил в понедельник мэр столицы Виес Тур Клейнбергс. В то же время в «Латвэнерго» подчеркнули, что оснований для таких заявлений нет. Такой шаг повлияет на конечный тариф «Ригас Силтумс» для жителей. Клейнбергс оценил эти изменения как ответственность Министерства экономики. В «Латвэнерго» агентству Лето сообщили, что у предприятия нет информации, на основании которой мэр Риги публично заявил о якобы запланированной компанией повышении тарифа на теплоэнергию. Представители предприятия подчеркнули, что «Латвэнерго» работает в рыночной среде, и изменения тарифа зависят от текущих цен на природный газ, изменения которых прогнозировать невозможно. В то же время компания регулярно публикует данные о тарифах на теплоэнергию, а в летний период тариф на теплоэнергию «Латвэнерго» не является определяющим компонентом в конечном тарифе «Рига Силтумс». «Латвэнерго» пояснили, что цены на используемый ресурс – природный газ – в последние месяцы выросли, соответственно, тарифы на производимую из природного газа теплоэнергию изменились в мае. В свою очередь, в июне тарифы на теплоэнергию «Латвэнерго» не изменились. Предприятия регулярно публикуют информацию о тарифах, которая формируется в соответствии с ценой на ресурсы и методологией. В то же время общедоступные результаты закупок тепловой энергии «Ригас Силтумс» свидетельствуют о том, что в настоящее время предприятие закупает значительный объем теплоэнергии на рынке, в том числе остаточное тепло по средней цене 30 евро за мегаватт-час. Таким образом, как подчеркивают в «Латвэнерго», нет оснований для заявления о планируемом повышении тарифа на теплоэнергию. Клейнбергс напомнил о планах руководства самоуправления договориться с правительством о том, чтобы столичное самоуправление стало мажоритарным владельцем «Ригас Силтумс». Забрёдшего в воскресенье в Екапилс медведя успешно выпроводили из города, подтвердил председатель Екапилской краевой думы Равис Раганис. Он сообщил, что уже после наступления темноты животное удалось проводить в лесной массив, перекрыв улицу и создав для него коридор. После этого в воздух были запущены дроны с инфракрасными камерами, однако медведя они не зафиксировали. Поэтому предполагается, что он скрылся в лесах Биржского лесничества. Председатель думы признал, что процессу мешал большой интерес жителей, так как животное было сбито с толку. Звучали упреки в том, что населению не хватало информации, но это было сделано, чтобы не привлекать еще больше внимания, пояснил Раганис, добавив, что даже в потенциально опасных ситуациях жители готовы бежать следом, снимать на видео или фотографировать. Никакого вреда животное не причинило, люди также не пострадали. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, в Латгале осадков не ожидается. Ветер южный на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курземе местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный, на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможно кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В первом квартале выросла средняя брутто-зарплата. Далее об этом и других событиях более подробно. Средняя брутто-зарплата до уплаты налогов на полную ставку в первом квартале этого года составила в Латвии 1831 евро, что на 4,2% или 73 евро больше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Средняя нетто-зарплата в первом квартале 2026 составила в Латвии 1364 евро или 75% от брутто-зарплаты. За год она выросла на 4,5%, что больше, чем рост потребительских цен и брутто-зарплаты. Реальный рост нетто-зарплаты с учетом инфляции составил 1,6%. Медианная брутто-зарплата за полную ставку в первом квартале этого года составила 1457 евро, что по сравнению с первым кварталом прошлого года больше на 3,8% или 53 евро. В то же время медиана зарплаты после уплаты налогов в первом квартале этого года составляла 1128 евро, за год увеличившись на 4,8%. Самая высокая среднемесячная зарплата за полную ставку в первом квартале была в отрасли финансовой и страховой деятельности – 3400 евро. Самая низкая средняя зарплата на полную ставку была в сфере гостиницы общепита – 1175 евро до уплаты налогов. Самая высокая средняя брутто-зарплата за полную ставку была в Рижском регионе – 2011 евро, а самая низкая – в Латгале, где она составила 1287 евро. Разница в средней зарплате между Рижским и Латгальским регионами составила 36%. Брутто-зарплата за один отработанный час в первом квартале этого года составляла 11 евро 87 центов, за год увеличившись на 2,3%. Госполиция совместно со службой неотложной медицинской помощи призывает родителей и общественность уделить особое внимание безопасности детей, в том числе цифровой безопасности, во время летних каникул. Оперативные службы призывают родителей в начале лета особенно серьезно обсудить с детьми правила безопасности, а именно сообщать взрослым, куда и с кем ребенок идет, не ходить с незнакомцами, не садиться в чужие машины, также обсудить с детьми, где искать помощь, и обращать особое внимание на правила безопасности у воды. Особое внимание следует уделить и безопасности дорожного движения. Детям нужно напомнить, что безопасность начинается с ответственного поведения, особенно при передвижении на велосипеде, самокате или роликовых коньках. В частности, обязательно нужно использовать защитный шлем. Во время езды необходимо соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, быть внимательными к другим участникам движения. Госполиция призывает не забывать и о цифровой безопасности. Важно обсудить риски, не разглашать личную информацию, не публиковать свое местоположение, не встречаться в одиночку с людьми, с которыми познакомились в интернете. Безопасность ребенка начинается с внимания взрослых и взаимного доверия. С детьми также следует обсудить, как правильно действовать, если все же с ними самими или с кем-то рядом произошел несчастный случай и получена травма. Важно напомнить, что в момент несчастья может возникнуть стресс, растерянность, незнание, как поступить. Однако во время вызова диспетчеры службы неотложной медицинской помощи дадут советы по оказанию первой помощи. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Безработица в Латвии превысила средний уровень по ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно. В апреле этого года уровень безработицы в Латвии составил 6,5%, что превышает как средний показатель по Евросоюзу, так и по странам еврозоны, свидетельствуют данные, опубликованные статистическим управлением ЕС Евростат. Согласно информации ведомства, средний уровень безработицы в апреле с учетом сезонных колебаний сохранился на отметке 6% в странах Европейского Союза и 6,3% в государствах еврозоны. Среди стран Евросоюза наиболее высокий уровень безработицы был зарегистрирован в Финляндии – 10,6%. Далее следует Испания – 10,3%, Греция 9,5%, Швеция 8,6%, Франция 8,2%. В странах Балтии самый высокий показатель зафиксирован в Литве 7,1%, в Эстонии уровень безработицы составил 6,3%. Наименьшая безработица в апреле наблюдалась в Болгарии 2,8%, в Польше 3%, в Чехии 3,1%, на Кипре 3,2%. По данным Евростат, в апреле в странах Европейского Союза насчитывалось 13,240,000 безработных. Из них 11,080,000 человек проживали в государствах еврозоны. Видео драки на улице Йомас во время курортного праздника в Юрмале. За выходные посмотрели тысячи людей. После инцидента один из участников оказался в больнице. Подозреваемый был задержан вскоре после инцидента. В комментариях под видео люди писали, что пострадавший якобы скончался в больнице от полученных травм. Госполиция опровергла эту информацию. По факту произошедшего изначально был начат уголовный процесс за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, и лицо было доставлено в клиническую университетскую больницу имени Пауля Страдиня. Однако после тщательного осмотра медиками тяжкие телесные повреждения не подтвердились. Уголовный процесс переквалифицирован по статье 231 Уголовного закона, части 2, а именно хулиганство, если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему. Потерпевший родился в 1998 году, он жив и выписан из медучреждения. В связи с происшествием задержан родившийся в 2006 году молодой человек, сообщила представитель госполиции Лига Дзилюма. За такое правонарушение закон предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Также суд может назначить пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф. Во вторник, 2 июня, с 10 часов до 10 часов 10 минут по всей стране пройдет проверка сирен тревоги. Сигнал в течение 3 минут будет звучать волнообразно. Сирена будет работать 5 секунд, затем последует пауза, после чего снова прозвучит 5-секундный сигнал, и так будет повторяться до окончания проверки. Помимо включения сирен будет использована и технология сотового оповещения. Сообщения получат те мобильные устройства, на которых есть возможность включить функцию получения учебных уведомлений, и она активирована. В день проверки жителям не следует беспокоиться и предпринимать какие-либо действия, поскольку это будет плановая проверка сирен тревоги. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.